благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие

Господи, усними отверзишь уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, усними отверзишь уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, что все умножь остужающими, мнози устают на мя, мнози глаголю души моей, ней спасение ему Бози его. Ты же, Господи, заступник мой, си слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим, ко Господу возвратно, услышами от горы святые своя. А заступ из пахла стаги, но Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, укресно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразила сердца враждующими в суе. Зубы грешников сокрушила иси. Господи, и спасение на людях Твоим благословение Твое. А заступ из пахла стаги, но Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, не же гневом Твоим накажешь меня, яко стрел Твоим взошел мне, утвердилась и на мне руку Твою. Не есть исцеление плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзедоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеша на мне, посмердеша и согниша раны мои от лица безумия моего, по страдах слякохся до конца весь день седуя хожда. Я колядвия моя наполнишься поругание, не исцеление плоти моей, озлоблен бы их и смирихся до зела, в рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желание мое и воздыхание мое Тебе не утаися, сердце мое смятейся, оставим сила моя, и свет очью моей, то не со мною, друзья мои, искренние мои. Прямо мне приближься и старше, и ближний моя далече мне старше, и нуждах все ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголов усуетная, и в сивны весь день поучахуся, аз же яко глуп не слышах, яко нем не отверзаю уст своих, и бык яко человек не слыша, и не имею во всех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповав, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рекза никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайся ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моим, врази же мои живут, и укрепишься паче мне, и умножишься ненавидящими без правды, восстающие, ми злая возблагая, а болгахами за них гоня благостыню, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренне возжида Тебе душа моя, коль множествую Тебе плоть моя в земле пусть и непроходней, и безводней. Так, а во святим явихся Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучшая милость Твоя паче живот, усне мое похвалите Тебя. Так, а благословлю Тебя в животе моем, а имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и усна моя радость и восхвалят Тебя уста моя. Аще поминав Тебя на постели моей, на утренних поучахся в Тебя, яко былося помощник мой, в крови крилу Твоей возрадуйся, припе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, те иже всуе скаша душу мою, дни идут преисподней земли, предадятся в руки оружия, части рисовом будут, царь же возвеселится, Бози похвалится вся, клянися им, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в Тебя, яко былося помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвахлю в ночи пред Тобою, да внидит пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол душа моя, живот мой аду приближися, привменен бык с нисходящими в рог, бык, яко человек без помощи в мертвых свобод, яко язви не спящий во гробе, их же не помянулся к тому, и те от руки Твоей отпиновения выше, положишь имя в рое преисподнем, в темных и сине смертней, на мне утвердися ярость Твоя, вся волны Твоя навила и синамя, ударилась из знаемых моих от меня, положишь имя мир за себе предан бых и не скаждав,
Отче мои, изнемогости от нищеты, возвав Тебе, Господи, весь день, воздев Тебе руцы мои, и да мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедаться Тебе, и да повесь то во гробе милость Твою истину Твою в погибели, и да познала будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земли забвений, и аз Тебе, Господи, возвав и утро молитву моя предваритья, скую, Господи, отреющую душу мою, отвращающую лице Твое от меня, нищий азы в труде от юности моя, вознежися, смирися из немого, на мне придуша гневе Твои, устрашение Твое возмутиша мя, а вы доша мя, яко вода весь день, держаша мя в купе, удалилась от меня друга и искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться и коорля юность Твоя, творя милостыни Господь и судьбу всем обидевым, сказа пути Свои Моисееву и сыновом Израилевым хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не же в век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость Свою новоящихся Его, велико отстает восток от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедрит Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну, яко перси есть мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветит, яко дух пройди в нем и не будет, и не познает того места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небеси уготов престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его сильные крепости, творящие Слово Его, услышьте глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не внеди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится при Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смири землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творение кругу Твое поучахся, воздев Тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, и отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим в ров. Слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя упала. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взял душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши меня, правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребиши враги моя, и погубиши все остужающие души моей, яко аз раб Твой есмь. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внеди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внеди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!